0: Са водом, попробуй са водом, водом, водом. Сачин да донесем ту воду, воду. Сачин да донесем ту воду, воду. Па у кофи донеси, у чему би друго, донеси у кофи, о, шегрте мой. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Ružno pače.